Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
8: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Дорожные новости.
1: В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются Т-Авто от Т-Банка и Озон. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагаров в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: куда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если аисты рано готовятся к отлету, осень холодная будет. По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 13 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
9: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если аисты рано готовятся к отлету, осень холодная будет. По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 13 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ на 107.9 FM. Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба обсудили усиление защиты объектов топливно-энергетического комплекса и работу мобильных огневых групп. Совещание провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк. В нем также участвовали руководители прокуратуры, ГУМВД, ГУМЧС, вице-губернаторы и представители профильных ведомств. Губернатор отметил, что для защиты предприятий необходимо наращивать силы мобильных огневых групп, вступить в них можно через военкомат по месту жительства. Кандидат должен состоять на воинском учете, подходить по здоровью и не иметь судимости. После медкомиссии можно будет заключить специальный контракт. Резервисты проходят подготовку по тактической медицине, радиоэлектронной борьбе и инженерному делу. Им платят до 7 тысяч в месяц за пребывание в резерве, до 60 тысяч за участие в сборах, а также 50 тысяч от губернатора края. На время сборов сохраняется и средняя зарплата по основному месту работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Сразу две спортсменки из Усть-Лабинского района получили вызов в сборную России по футболу. Александра Тарасова, спортсменка из станицы Ладожской, Валерия Чемерис, представительница города Усть-Лабинска. В составе национальной сборной девушки примут участие в международном турнире «Кубок развития», который пройдет в городе Шымкент, Республика Казахстан. В Краснодарском крае завершился 9-дневный туристический поход под названием «Мой Кавказ». Участники преодолели пеший маршрут протяженностью 78 километров. Экспедиция объединила школьников из Усть-Лабинского и Ейского районов. Группу, состоящую из 8 учащихся школ номер 1, 2 и 6, возглавили учитель из школы номер 6 Ирина Смирнова и инструктор Андрей Третьяков. Старт маршрута начался от туристического приюта «Золотые камни». За 9 дней пути школьники пересекли живописные долины рек, посетили водопады, поднялись на перерывы. Перевалы осмотрели древние дольмены. Финальной точкой похода стало село Бжит. Организатором мероприятия выступил Центр туризма и экскурсий Краснодарского края. Поход был направлен на популяризацию активного отдыха, изучение родного края и развитие навыков спортивного туризма среди молодежи. В Краснодарском крае второй пик сезона активности клещей ожидает в конце августа и начале сентября, предупредили в Роспотребнадзоре. В управлении отметили, что сейчас число обращений после укусов клещей в регионе постепенно снижается, но риски заражения опасными инфекциями по-прежнему остаются высокими. С начала сезона из-за укусов клещей в Краснодарском крае за медицинской помощью уже обратились более 3500 человек, треть из них – дети до 14 лет. Для профилактики клещей на Кубани проводят акарицидные обработки. В регионе уже обработали около 4000 гектаров территории, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ. Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если аист рано готовится к отлету, осень холодная будет. По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 13 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM。
1: Реклама на UFM.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 00 30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба обсудили усиление защиты объектов топливно-энергетического комплекса и работу мобильных огневых групп. Совещание провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк. В нем также участвовали руководители прокуратуры, ГУМВД, ГУМЧС, вице-губернаторы и представители профильных ведомств. Губернатор отметил, что для защиты предприятий необходимо наращивать силы мобильных огневых групп, вступить в них можно через военкомат по месту жительства.

Кандидат должен состоять на воинском учете, подходить по здоровью и не иметь судимости. После медкомиссии можно будет заключить специальный контракт. Резервисты проходят подготовку по тактической медицине, радиоэлектронной борьбе и инженерному делу. Им платят до 7 тысяч в месяц за пребывание в резерве, до 60 тысяч за участие в сборах, а также 50 тысяч от губернатора края. На время сборов сохраняется и средняя зарплата по основному месту работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Сразу две спортсменки из Усть-Лабинского района получили вызов в сборную России по футболу. Александра Тарасова, спортсменка из станицы Ладожской, Валерия Чемерис, представительница города Усть-Лабинска. В составе национальной сборной девушки примут участие в международном турнире «Кубок развития», который пройдет в городе Шымкент, Республика Казахстан. В Краснодарском крае завершился 9-дневный туристический поход под названием «Мой Кавказ». Участники преодолели пеший маршрут протяженностью 78 километров. Экспедиция объединила школьников из Усть-Лабинского и Ейского районов. Группу, состоящую из 8 учащихся школ номер 1, 2 и 6, возглавили учитель школы номер 6 Ирина Смирнова и инструктор Андрей Третьяков. Старт маршрута начался от туристического приюта «Золотые камни». За 9 дней пути школьники пересекли живописные долины рек, посетили водопады, поднялись на перевалы и осмотрели древние дольмены. Финальной точкой похода стало село Бжит. Организатором мероприятия выступил Центр туризма и экскурсий Краснодарского края. Поход был направлен на популяризацию активного отдыха, изучение родного края и развитие навыков спортивного туризма среди молодежи. В Краснодарском крае второй пик сезона активности клещей ожидает в конце августа и начале сентября, предупредили в Роспотребнадзоре. В управлении отметили, что сейчас число обращений после укусов клещей в регионе постепенно снижается, но риски заражения опасными инфекциями по-прежнему остаются высокими. С начала сезона из-за укусов клещей в Краснодарском крае за медицинской помощью уже обратились более 3500 человек, треть из них – дети до 14 лет. Для профилактики клещей на Кубани проводят акарицидные обработки. В регионе уже обработали около 4000 гектаров территории, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Большая синяя кнопка, которая поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами. Исследователи из Открытого университета Британии разработали технологию, при помощи которой собаки-помощники получат возможность включать и выключать различную бытовую технику для своих хозяев. Она получила название Dogo Sophie и выглядит как большая кнопка, которая крепится к стене. Такое устройство полезно, если сам хозяин в силу болезни или физических ограничений затрудняется дойти или дотянуться до выключателя. Собаки-помощники вынуждены жить в окружении предметов, которые для них не предназначены. Но в отличие от обычных домашних собак, им приходится как-то помогать своим хозяевам ими пользоваться. Идея разработчиков была в том, чтобы не адаптировать человеческие вещи под собак, а создать сразу что-то, предназначенное для животных. Это оказалось не так-то просто. Разработка заняла несколько лет. Кнопка Dogo Sophie достаточно крупная, чтобы ее было удобно нажимать лапой или носом. У нее рельефная поверхность для лучшего контакта. Контрастный окрас, синий с белым обрамлением. Кнопку легко мыть. Она выполняет строго одно действие – включает и выключает устройство, с которым сопряжена. Для этого используется беспроводной передатчик, который устанавливается на само устройство. Система имеет механизм обратной связи в виде подсветки, которая подтверждает нажатие. Так проще обучить собаку взаимодействию с кнопкой. Dogo Sophie может передавать сигналы на расстоянии до 40 метров. На этом пока все. Услышимся!
0: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио. Радио. УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью. Хочешь

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Каждый человек уникален. Индивидуальность – это наша визитная карточка в мире навязанных стандартов и стереотипов. Ключ к счастью – в любви и принятии себя. Внешний мир лишь отражает наше внутреннее состояние. Не стоит тратить свою жизнь на соответствие чьим-либо ожиданиям. Чаще прислушивайся к голосу своего сердца, ведь именно оно является главным компасом на нашем жизненном пути.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба обсудили усиление защиты объектов топливно-энергетического комплекса и работу мобильных огневых групп. Совещание провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк. В нем также участвовали руководители прокуратуры, ГУМВД, ГУМЧС, вице-губернаторы и представители профильных ведомств. Губернатор отметил, что для защиты предприятий необходимо наращивать силы мобильных огневых групп, вступить в них можно через военкомат по месту жительства. Кандидат должен состоять на воинском учете, подходить по здоровью и не иметь судимости. После медкомиссии можно будет заключить специальный контракт. Резервисты проходят подготовку по тактической медицине, радиоэлектронной борьбе и инженерному делу. Им платят до 7 тысяч в месяц за пребывание в резерве, до 60 тысяч за участие в сборах, а также 50 тысяч от губернатора края. На время сборов сохраняется и средняя зарплата по основному месту работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Сразу две спортсменки из Усть-Лабинского района получили вызов в сборную России по футболу. Александра Тарасова – спортсменка из станицы Ладожской, Валерия Чемерис – представительница города Усть-Лабинска. В составе национальной сборной девушки примут участие в международном турнире «Кубок развития», который пройдет в городе Шымкент, Республика Казахстан. В Краснодарском крае завершился 9-дневный туристический поход под названием «Мой Кавказ». Участники преодолели пеший маршрут протяженностью 78 километров. Экспедиция объединила школьников из Усть-Лабинского и Ейского районов. Группу, состоящую из 8 учащихся школ номер 1, 2 и 6, возглавили учитель из школы номер 6 Ирина Смирнова и инструктор Андрей Третьяков. Старт маршрута начался от туристического приюта «Золотые камни». За 9 дней пути школьники пересекли живописные долины рек, посетили водопады, поднялись на перевалы и осмотрели древние дольмены. Финальной точкой похода стало село Бжит. Организатором мероприятия выступил Центр туризма и экскурсий Краснодарского края. Поход был направлен на популяризацию активного отдыха, изучение родного края и развитие навыков спортивного туризма среди молодежи. В Краснодарском крае второй пик сезона активности клещей ожидает в конце августа и начале сентября, предупредили в Роспотребнадзоре. В управлении отметили, что сейчас число обращений после укусов клещей в регионе постепенно снижается, но риски заражения опасными инфекциями по-прежнему остаются высокими. С начала сезона из-за укусов клещей в Краснодарском крае за медицинской помощью уже обратились более 3500 человек, треть из них – дети до 14 лет. Для профилактики клещей на Кубани проводят акарицидные обработки. В регионе уже обработали около 4000 гектаров территорий, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
3: Радио.
2: Радио.
3: Радио УФМ.
2: Радио УФМ.
3: Реклама на УФМ.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио. Радио. УФМ.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много шишек на елях, зима будет морозной, но урожай на следующий год хороший. По прогнозам синоптиков, в пятницу 14 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 11 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Большая синяя кнопка, которая поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами. Исследователи из Открытого университета Британии разработали технологию, при помощи которой собаки-помощники получат возможность включать и выключать различную бытовую технику для своих хозяев. Она получила название Dogo Sophie и выглядит как большая кнопка, которая крепится к стене. Такое устройство полезно, если сам хозяин в силу болезни или физических ограничений затрудняется дойти или дотянуться до выключателя. Собаки-помощники вынуждены жить в окружении предметов, которые для них не предназначены. Но в отличие от обычных домашних собак, им приходится как-то помогать своим хозяевам ими пользоваться. Идея разработчиков была в том, чтобы не адаптировать человеческие вещи под собак, а создать сразу что-то, предназначенное для животных. Это оказалось не так-то просто. Разработка заняла несколько лет. Кнопка Dogo Sophie достаточно крупная, чтобы ее было удобно нажимать лапой или носом. У нее рельефная поверхность для лучшего контакта. Контрастный окрас – синий с белым обрамлением. Кнопку легко мыть. Она выполняет строго одно действие – включает и выключает устройство, с которым сопряжена. Для этого используется беспроводной передатчик, который устанавливается на само устройство. Система имеет механизм обратной связи в виде подсветки, которая подтверждает нажатие. Так проще обучить собаку взаимодействию с кнопкой. Dogo Sophie может передавать сигналы на расстоянии до 40 метров. На этом пока все. Услышимся.
1: Усть-Лабинск FM.

Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
3: Listen now on the people. Костя Форд.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Радио. Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много шишек на елях, зима будет морозной, но урожай на следующий год хороший. По прогнозам синоптиков, в пятницу 14 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 11 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: УФМ. УФМ. На 107,9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM.
0: Лучшие на лучшие.

0: они уже здесь. Они всегда здесь. Они свои на районе. Свои на районе. На ОФМ.
1: Ну что ж, друзья, свои на районе, на связи с вами, как всегда, Дмитрий Антоненко и Дарья Лукьянова.
2: Всем привет, и мы, как всегда, не одни, у нас всегда только самые классные гости. Сегодня знаете, кто у нас? Сейчас
1: кто
2: расскажу.
1: У нас сегодня?
2: У нас в гостях Мария Визовская, инструктор по водным видам спорта в Услабинском районе. И сегодня мы поговорим про то направление, которое развивается у нас сейчас очень активно, это водные виды спорта. Узнаем, какие возможности сегодня есть у жителей нашего района. Узнаем, как же Мария развивает этот спорт и все, что нужно о нем знать.
3: Здравствуйте.
1: Да. Да, друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Будут вопросы, пишите. Плюс 7-964-904-107-9. Номер по-прежнему тот же, не меняется, как и наша частота 107.9. Продолжим уже совсем скоро.
0: Свои на районе! I just got home one evening. And I was just walking home and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
5: Раз, два, три, ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной волне.

0: что ж, друзья, продолжаем разговор с вами на районе Дмитрий Антоненко, Дарья Лукьянова. Сегодня у нас, скажем так, водяная тема.
1: Да, сегодня
0: для любителей воды, льда и все, что с этим связано, уделим в ближайший час.
1: Да, и Мария Визовская в этом знаток номер один, потому что человек с водой связан ого-го как, и сегодня мы об этом узнаем. Поэтому начнем с первого вопроса. Мария, первое, что хочется узнать, как вы вообще пришли к водным видам спорта? Чем же они вас так зацепили, и как вы с ними подружились, и вот никак не разлучитесь?
2: Угу. К воде я пришла в прекрасном 2012 году. Хочется сказать, что совсем недавно, но уже как бы прилично получается. У нас в Краснодарском крае, в Ростове и в Краснодаре появилась такая вещь, как вейкбординг. Соответственно, только в интернете где-то появилась информация, мы уже оказались там. Я, друзья, все на свете попробовали покататься на вейке. Все, глазки загорелись, ноги затряслись, все очень понравилось. В Станице Северской открылся вейк-парк, назывался он вейк-парк Лобзо, где был управляющий Максим Бондаренко. Один раз я покаталась, и все остальные дни, все 11 лет, я просто, нет, ладно, не 11 лет, меньше, лет, года 4, наверное. Чего я вру? Я в 2012 году там прокатилась, и в 2014 году я родила ребенка. Когда ему было 10 дней, я уже сидела в вейк-парке с пультом. Уже
1: настолько он вас не отпускал.
2: Да, то есть я, получается, как прокатилась первый раз на вейке, уже последующий год только. Я сидела на работе, помню, время без 5-6, а у меня уже курсор мышки на пуске, чтобы выключать компьютер. Только 6, я быстро выключаю, прыгаю в машину, несусь с Краснодара в Северскую, 30 километров, быстро там переодеваюсь и уже на озере стою с доской, тренироваться готова.
1: Чем вас так зацепили?
2: Новая направленность была интересная, неизведанная, плюс мне было 25 лет, 24. Сноуборд, скейтборд, еще это тогда все по возрасту, скажем так, было. А тут появился вейк, что-то интересное. У нас сезон, он длинный по сравнению с центральной частью России, с Сибирью, где ребятам не так повезло, как нам. Здесь мы катаемся долго. Мы даже, помню, лед встал на водоеме, мы одели доски и попробовали прокатиться по льду.
1: Получилось?
2: Получилось, но там, конечно, с порезами всем на свете. Ну, хотелось попробовать.
0: Сопутствующие
2: Вытекающие.
0: Сопутствующие потери здоровья.
2: Да, и вот меня как бы так вейк затянул. В принципе, он тут потихонечку в нашем крае развивался. В одном месте открывался вейк-парк, в другом. Мы у себя пытались как-то развиваться. Вот, на сегодняшний день существует несколько вейк-парков. Это прекрасный вид спорта, замечательный. Я думаю, дальше там какие-то вопросы будут, мы еще подробно про него, может быть, поговорим.
1: Конечно,
2: про то, как он развивается вообще в крае, как он пришел в Услабинск, и, надеюсь, тут тоже...
1: Да, как раз про то, о том, как он появляется у нас сейчас в Услабинске, если говорить про наш район сегодня, какие возможности есть у жителей сейчас, как они могут себя попробовать в этих водных видах спорта, где, куда приходить.
2: Ну, если говорить вообще про водные виды спорта, то на сегодняшний день стоит, так скажем, задача, как бы нам эту направленность подразвить. На озере Копытца сейчас находится реверсивная лебедка. В прошлом году, с июля месяца, к сожалению, мы долго занимались установкой, только в июле начали сезон. С июля поработали, потренировали и детей, и взрослых. Очень мне понравилась обратная связь, скажем так, от услабинских ребят, взрослых, вообще от подростков. Это отдельная для меня история. Подростки — это прям...
0: А какой вообще возраст?
2: Как бы вообще вейк, если посмотреть в интернете, есть и совсем малыши, которые становятся на доску. Понятно, там, как правило, родители спортсмены, скорее всего. У нас, когда ко мне приходят, спрашивают, с какого возраста можно тренироваться, я говорю 7 лет, потому что 7 лет — это уже более такой осознанный начинается возраст. Ведь при занятиях с детьми очень важно, чтобы ребенок не боялся. Очень часто приходят родители и говорят, вот у меня суперспособный ребенок, мы и на гимнастику, и на акробатику, и на борьбу, и на рисование.
1: Он мастер спорта по спорту.
2: Да. Вот, пожалуйста, и на доску его поставьте. А ты на ребенка смотришь, а он не знает, чего он хочет. Угу. И здесь, как правило, я родителям... Родители приходят, спрашивают, со скольки лет можно? Я говорю, можно вообще официально с 7, можно и пораньше, а может быть и с 7 рано. Тут нужно мне с ребенком пообщаться и понять. То есть у нас чаще всего первое занятие проходит такое. Я мониторю. Я смотрю на ребенка, интересно ему, неинтересно, боится ли он воду, не боится. Чаще всего мы находимся в воде с ребенком, я его держу на руках для того, чтобы он не боялся в мутной воде остаться там один на один с чупакабрами, которые на дне. Он находится в спасательном жилете, естественно. Представьте, у него доска, которая прицеплена к ногам, то есть он не может ногами шевелиться, чуть-чуть замкнут он. Естественно, у ребенка может быть паника. И вот мы находимся некоторое... время в воде вместе, я его держу, рассказываю ему о том, что он в безопасности, что я в любой момент окажусь в ту же секунду, когда ему станет страшно рядом. И так и есть, я ребенка всегда, когда запускаю воду, я не от берега далеко его никуда не откатываю, ничего. У нас там куча подводящих упражнений. Мы лежим на спине сначала, я отпускаю ребенка, говорю, смотри, я тебя не держу, ты держишься сам на воде. Потом мы пробуем переворачиваться с этой доской для того, чтобы он понял, что он не замкнут, что он сможет шевелиться, что если он окажется в воде без меня, то ничего плохого не будет. Также у меня есть обратная связь, шлем. Я одеваю ребенку шлем с наушничком, где он меня слышит.
1: Вообще здорово.
2: Да, конечно, это прямо обязательно для деток. Это просто супер вещь. Она у нас появилась только в 2022 году. А парк у нас, ну, вот этим видом спорта мы занимаемся с 2012 года. Представьте, да, сколько лет мы просто кричали. И, как правило, у нас, в принципе, дети начали появляться, вот очень много детей с 2022 года. Потому что нас как раз-таки начал выручать этот шлем. Угу. Раньше ребенок, у него больше страхов было. Когда ты с ним разговариваешь,
1: он спокойнее
2: себя понимает, чувствует, что да, он понимает, что он в безопасности, все хорошо. И я все время повторяю, что я рядом, я могу быстро оказаться возле тебя, не переживай, там, и так далее, и тому подобное. Детки, детей много, но их много, потому что родители. За детей платят родители, родители хотят. Родители в свое время не что-то там не реализовали, не смогли, за них где-то родители не заплатили, поэтому сейчас они рады платить за своих детей любые деньги, лишь бы дитю нравилось и чем-то дитё было занято.
0: А то, что ребенку это особо-то и не надо,
2: да,
0: это уже...
2: Да, у нас такое бывает. У нас, помню, была группа, где были... мальчишки, девчонки, была девочка, был мальчик, помню, маленький, ему было 6 лет, папа просто не отходил от меня. У нас фраза «тренер есть, нефиг лезть» никак не вообще не подходила. Я говорю, и папа говорит мне вот в ухо, подсказывает своему ребенку, что ему надо делать. Все он неправильно подсказывает, естественно. И я просто с папой проводила беседу, что говорю, зачем вы ребенка сейчас? У него будет отторжение просто. Он просто сейчас нахлебается водички и эмоций и просто никогда не захочет потом прийти ни в этот спорт, ни в какой. Вот, то есть бывает и такое. Это вот если говорить про детей. Но моя, как это сказать, вот здесь в Услабинске, что я поняла в прошлом году, что я очень сильно хотела бы сделать уклон на подростков. Я заметила, что здесь подростки очень активные, и они самостоятельные, и многие ребята приходили, говорили, не нужно ли вам там что-то по работе, мы готовы поработать, там, и так далее, и тому подобное. Нет ли каких-то моментиков, где мы можем заработать? То есть видно, что молодежь такая, которая пытается быть независима уже. И очень часто видно было вот эти глаза, которые приходят, смотрят, такие, а что тут у вас, а сколько стоит? Вот он узнает там что-то по цене, а как занятия проходят, что-то интересуется, узнает. И уходит. И я как-то поразмышляла и подумала, вот у нас детки, конфетки, которые маленькие, родители за них легко платят, естественно. А подростки, да, вот если задуматься, за детей маленьких платят, и взрослые за себя платят. А вот подросток, который ты уже вырос, иди и зарабатывай. Если ты хочешь что-то, то как бы купи себе сам. Получается, что и я по себе как бы замечаю, что у меня куча малышей и взрослые, самодостаточные люди. А вот думаю, да где же эти подростки? Так эти бедные подростки уже просто сами зарабатывают. Им нужно выбирать, на вейк и потратить, да, или на что-то. А придет он домой, маме скажет, хочу по воде на доске кататься. Она скажет, ну ты что?
0: Найди заработай.
1: Иди заработай.
0: Друзья, если у вас уже возникли вопросы или возникнут в процессе нашего вечера, пишите +7 964 904 107 и 9.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Свои на районе.
1: Друзья, мы снова в эфире. Дарья Лукьянова, Дмитрий Антоненко, Мария Визовская. И сегодня говорим о водных видах спорта. Мария, в продолжении нашего разговора о детях, то, что родители приводят малышей, просят вас научить их всему самому важному, поставить на
2: вейк. Но сами их пытаются учить, да?
1: Да-да-да. На самом деле хочется и про что-то положительное, да? Как вы считаете, насколько важно подрастающее поколение знакомить с водными видами спорта, и что они могут дать и физическое, и моральное?
3: Ну, начнем с того, что я хочется что-то там про социализацию сказать, mm-hmm. что это большое количество людей, новые знакомства, но перво-наперво, наверное, о чем я хочу сказать, если мы говорим помимо вот физических нагрузок и так далее, там подобное. Вообще вейкборд — это нагрузка на все части тела. Первое занятие, когда у кого-то проходит, меня спрашивают: ой, завтра, наверное, руки болеть будут или ноги. Я говорю: нет, завтра даже уши будут болеть.
1: Завтра вы не встанете.
3: Напрягается все. Да, там, особенно на первых тренировочках, напрягается все. Но когда мы с детьми, с подростками, да вообще со взрослыми, это такое здоровое комьюнити образуется. Mm-hmm. То есть мы там, там собираются люди, которые просто обмениваются привычками полезными, наверное, назовем это так. У нас сейчас здесь на озере мы собрали несколько групп по занятия по сноубордингу mm-hmm. с детьми. И когда я разговариваю с родителями про то, что мы будем делать, я говорю о том, что это не просто мы будем на сапах кайфовать, кататься, баловаться в воде. У нас будет физические нагрузки, физические упражнения ОФП и много разговоров. Мы будем говорить про вредные, полезные привычки, про то, как себя лучше вести там, и так далее и тому подобное. То есть любой вид спорта, а тем более этот водный, который приближен к летнему времени года, когда благоприятные условия, погода, все радостно, такое радушно, собираются здравые люди, которые говорят много о здоровье, о полезных привычках и, соответственно, обмениваются, так сказать, полезным опытом. Еще есть такой принцип, я вот всегда про детей думаю. Люблю поговорить о чем-то с подростками, когда хочу, чтобы это распространилось mm-hmm. у них. Вот равный равному. Есть такой термин «равный равному». Нужно что-то рассказать подростку, чтобы он потом пошел и рассказал другому подростку. И тогда mm-hmm. у них это как бы...
1: Сарафанное радио.
3: Да, будет распространяться какая-то полезная информация. Поэтому очень частенько мы там разговариваем. Дети у меня были. Я говорю: не забываем пить водичку, пожалуйста. Достаю, всегда носим с собой воду. Сейчас лето, жара, пейте водичку. И там девочка говорит: да, у меня есть, вы же не против сладкой водички? И я говорю: ну как не против? Мы с тобой, говорю, позанимались спортом там, и начинаю ей разжевывать. Рассказываю недолго, чтобы не утомить. Все, и уже надеюсь на то, что она в следующий раз подумает, ей, когда она после тренировки, стоит пить сладкую водичку или нет. И эту полезную информацию, возможно, когда-то кому-то она там с подружек уже передаст. Mm-hmm. То есть вот помимо физических нагрузок, водные виды спорта — это здоровое комьюнити, где люди объединяются, делятся полезной информацией и друг друга, так сказать, подталкивают, подтягивают еще к более чему-то угу. здравому, полезному и так далее.
2: То есть здорово. Мы сейчас развеяли, наверное, многие так думают, и я в том числе, до сегодняшнего эфира, то, что САП — это просто красивые фоточки на закате, на рассвете, но... покатались, и
3: да,
2: все.
3: Это самое такое, если говорить про САП-бординг, да, это на САПах любят отдыхать, но если углубиться и поговорить о том, что такое САП, это Stand Up Paddle переводится, вот эти три буквы, это виды спорта на досках, где стоя мы стоим, то есть мы... Одна из разновидностей САПа — это серфинг, вот всем известный. Mm-hmm. То есть там, да, если углубляться, есть и гонки на САПах, и туринги, там путешествия, разные САПы бывают. Короче, очень много всего интересного. Да, вот мы с детьми сейчас на озере об этом говорим, потом тренируем руки, мышцы кора, спину, греблей занимаемся и так далее и тому подобное. И некоторые есть дети, которые недовольны, потому что они хотят болтыхаться, а им приходится еще напрягаться.
2: Вот о чем я, собственно говоря, и сказал, да, то, что мы думаем, что это красивая фоточка, закат, рассвет, выезд в 4 утра, едем туда-то, а на самом деле это такая полноценная работа, ну, тут нужно.
3: На самом деле, оно как бы, да, САП изначально, да, это прогулка. Прогулка на доске. Но нужно не забывать, что бывают различные ситуации. Да, вот как часто, к сожалению, мы слышим истории, на море кого-то унесло в открытое море. Угу. Нужно не забывать, что ветер — это враг для САПа, течение — это враг для САПа. И чтобы какие-то такие моменты в нужный момент преодолеть, человек должен обладать определенными навыками, которые, соответственно, вот нужно развивать, знать и так далее и тому подобное. Поэтому САП — это прогулка, но чтобы безопасно прогуливаться, нужно позаниматься физически, включая греблю лежа на доске, даже руками.
2: Нет, ну круто.
1: Ну, вот еще у меня возник в голове такой вопрос. Вы говорите, что многие... Ну, что на самом деле это... Техника безопасности должна быть. Я думаю, да, что многие родители, когда приводят своих детей, могут опасаться и переживать за свое чадо слишком сильно. Вот что родители часто спрашивают перед первой тренировкой своего ребенка. Может быть, у них есть тоже какие-то страхи.
3: Да.
1: Или ожидания, которые нереальные. Вы им объясняете, что нет, там, САП — это не про это про вот то.
3: Любой вообще, мне кажется, вид спорта, особенно представьте, вот водные виды спорта, да, это же определенный риск. Вопрос родителя: а это безопасно? Ну вот как мне на него отвечать? Нет, все опасно, но мы максимально стараемся обезопасить. Мы используем средства безопасности, мы используем спасательный жилет и так далее и тому подобное. Мы делаем все, чтобы все было максимально безопасно. Но это самый главный вопрос всегда у родителей: а безопасно? А безопасно? Ну, если говорить про САПы и Услабинск, вообще родители вопросов не задают. Они почему-то, вот все родители, кто позвонили, и самый интересный момент, из всех родителей, которые мне звонили и записывали детей на сабординг, две мамочки были, которые записали по одному ребенку, остальные — это 2-3 ребенка, 2-3, два своих и еще подружка, или там двоюродный брат. И они вообще все вопросы даже не задают, пожалуйста. И самое интересное, что... От вейка вот отличие. Вейкбординг приводит детей, стоят над душой. А это опасно, не опасно? А есть вероятность захлебнуть воду, не захлебнуть? А вода какая, нормальная, ненормальная? А что у нас будет? Ой, ну там, естественно, бывает такое, что нужно и с родителем сначала поговорить, что, слушайте, если вы сомневаетесь, переживаете, давайте пока повременим, когда будете более уверены, чтобы не было стресса для вас, соответственно, и для ребенка, не дай бог. Вот.
1: Ну, конечно, если ребенок видит, что там мама его с берега стоит и вот так трясется, я думаю, что ребенку автоматически
3: бывали
1: становится страшно.
3: Бывали случаи, когда что-то в воде кажется маме происходит опасное, она срывается еще на ребенка. Даже такое бывало. Ну, то есть она вот в порыве просто тревожности, эмоции у нее это происходит. Поэтому здесь тоже нужно мониторить и как бы отказываться от некоторых детей, но это в кавычках, конечно, отказываться. То есть мы иногда просим просто повременить, чтобы мамочка, папочка, все были спокойны.
1: Вот а вот бывает ли такое, что дети панически боялись, и из-за этого у них не складывалось?
3: Да, у нас была такая девочка, я ее в пример привожу, там, когда какие-то истории мы вспоминаем из жизни, я рассказываю вот как раз-таки случай про папу, который в Северской станице у нас в вейк-парке, куча спортсменов, все тренируются на одном реверсе, там профессиональные спортсмены уже трюки всякие делают, а я с детками на другом реверсе, мы только начинаем. Приходит папа и говорит: слушайте, любые деньги, вот вне очереди, мою дочку, она суперспособная. Я говорю: ну, мы так не можем, давайте вот через столько-то подойдите, как раз будет время, я позанимаюсь с ней. Он через время подходит, я смотрю, что девочка не особо хочет. Я с ней разговариваю, говорю: папе, может быть, ну, она не сильно расположена, может быть, не надо. Вот когда в смысле не расположена, она расположена, что вы там с ней разговариваете? Она у меня там
2: такой
3: такая...
2: Пинка
3: да, так и было. Скину. Она у меня там... Пока он мне рассказывает, он уже ей одевает этот жилет сам там. Все, давай, иди, ей говорит. Мы с девочкой в воде разговариваем, папа над душой, естественно. Все, я смотрю, она никак не расположена. Я говорю: слушай, ну, давай вот чуть-чуть, и не хочешь, мы с тобой будем уходить. Ну, вот у этой девочки просто подавленное было состояние из-за давления со стороны папы, поэтому, естественно, там метр от берега, у нее началась паничка, она начала и плакать, и все на свете. Я по пояс стою рядом с ней в воде, но, тем не менее, ей страшно и так далее и подобное. Я говорю: все, хорошо, не беспокойся, давай, мы не будем заниматься, все нормально. Я папе возвращаю деньги, папа: нет, давайте ее в воду. Вот такие вот бывают родители.
1: Ну, в любом случае же есть и другая сторона медали, когда, наоборот, ребенок приходит и максимально кайфует от этого процесса, и родитель с берега стоит, смотрит и не может нарадоваться.
3: У нас тоже была такая спортсменка Анастасия. Девочка еще в дошкольном возрасте пришла, потому что брат ее катался на вейке. А потом она уже стала школьницей, брат уехал жить в другой город, и мама с другого населенного пункта, я прям помню, она привозит ее на весь день, и вот так вот сидит, потом идет в пиццерию, потом придет, сидит, а потом девочка подросла. Это вот речь о том, как некоторые родители поддерживают своих детей. И этой девочке купили свое снаряжение спортивное, там все. И мама просто, я понимаю, что у мамы есть какие-то дела дома, но из-за того, что ребенок еще маленький, она вот ее привозит и сидит, ждет, потому что надо ее потом забирать, чтобы увезти в другой населенный пункт. И она вот весь день не делает какие-то свои домашние дела, она находится у нас, потому что ребенок хочет тренироваться, кататься, прогрессировать. Потом Настя уже подросла, и мы сказали маме: мама, привозите и не приезжайте за ним, мы уже ее сами привезем вам домой, не переживайте. И все, и там родители выдохнули, но сам факт, спасибо родителям, которые не говорят: слушай, у меня столько дел, мне тебя некогда вести. То есть вот таким спасибо, которые готовы пожертвовать личным временем ради интереса детей.
2: Итак, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Это еще не все, что мы вам хотим рассказать, да?
1: Да.
2: Да. Не переключайтесь, +7 964 904 107 9.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Опять я начну?
1: Да.
0: Я начал.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем наш выпуск после короткой рекламы. В эфире Дарья Лукьянова, Дмитрий Антоненко и Мария Безуцкая.
0: Разрешила вопрос задать, тогда я воспользуюсь этим.
1: Ура!
0: Ну, какое впечатление у людей вот после первой тренировки? Что чаще всего говорят? Фух, устал или круто, приду или не приду, или там...
2: Эмоции абсолютно разные бывают.
0: Самый такой вот запоминающийся.
2: Да не то, что запоминающийся, я даже хочу сказать, наверное... Всегда после первого раза эмоции у людей такие, подтверждающие то, что ожидания с действительностью у них разошлись. То есть всегда все положительно. Особенно представьте, человек, который там видит. Точнее, всегда как человек приходит, видит, что кто-то сальто с трамплина делает на доске, вот на вейкборде.
1: И уверен, что он через две минуты сделает так же.
2: Запусти меня так же, сколько стоит, хочу, короче, тоже так же. Я начинаю объяснять, что там, ну вот, пока вы определенные там вещи не выполните, вам вообще нельзя заезжать на трамплин там и так далее, то потом он такой, блин, да давай, что там, я сейчас быстро-быстро смогу. И потом он понимает, что, оказывается, он быстро не сможет. Первое расстройство у него, ну как же так, елки-палки, да меня так легко все делали. А потом, когда вот мы с помощью там, наушников, когда обратная связь у меня есть с потенциальным спортсменом, пока что потенциальным, когда он только учится, и когда у человека что-то начинает получаться, он встает на доску, и у него уже что-то уверенно получается, там эйфория просто. И все, и человек, когда оказывается на берегу, он говорит, блин, вообще не ожидал, что так, не знал, что, во-первых, это так сложно, а потом не ожидал, что у меня вообще получится что-то. Чаще всего вот такие эмоции. Никак не было, не помню ни одного случая, когда было что-то типа, о, фу, вытащите меня с воды, я не ожидал, не хочу, не буду.
0: Недовольства не было.
2: Не было. Вот сколько лет, я не могу вспомнить, сейчас пытаюсь в голове перебрать, недовольных вроде бы не было. У нас даже были травмы, естественно, это же спорт, и у новичков были травмы, все равно все оставались всегда на позитиве.
0: Ну, потом... В общем, эмоция одна, круто.
1: Круто, да, мне кажется, там всплеск адреналина, правда, конечно. Эйфория, ты вот окрыленный.
2: Ты оказываешься в воде на непонятном каком-то спортивном инвентаре, что делать, и все это для тебя новое, да, а потом, если еще и получилось, о, главное быть в шортах, чтобы не потерять купальные принадлежности.
1: Я на самом деле подготовила небольшой блиц-опрос для вас, чтобы мы вот просто так долго тоже не болтали, вот туда-сюда, я думаю, надо чем-то разбавить наш эфир. Я думаю, сделаем блиц-опрос, потому что водные виды спорта, мне кажется, требуют вот... быстрой смены мыслей, понимание того, что хорошо с тобой происходит. И думаю, так, блиц-опрос, тут проблем не будет со скоростью ответа. Я буду вам задавать вопрос, и вот ваша задача ответить самое первое, что пришло вам в голову. Любимый водный вид спорта?
2: Естественно, вейкборд.
1: Вода для вас это?
2: Свобода.
1: Самое важное качество для спортсмена?
2: Дисциплина.
1: Дисциплина. Так, слушатели, запоминаем, что без дисциплины
2: в спорте... Основа основ вообще. Самое важное. Если человек дисциплинирован, у него все потом везде всегда будет получаться. Это вообще не только к спорту, мне кажется, относится.
1: Я думаю, это правда так. Очень важно быть дисциплинированным, и тогда точно получится все. Наш эфир плавно подходит к концу, и, наверное, хочется подытожить и... Наверное, слушателям интересно, какие планы на развитие водных видов спорта в Услабинске? Чего вы хотите достичь, может быть, там в ближайший год, следующий сезон? Да. Узнать все самое интересное, все самое эксклюзивное и новое.
2: Но планы есть на самом деле, да. На следующий год очень сильно хочется развить вейк-направленность, вейкбординг, чтобы здесь это было. Сейчас с детьми, с которыми мы занимаемся на САПах, я прям говорю, так... Сейчас мы на САПах, но вы будущие вейкбордисты. Сейчас мы с вами баланс освоим, и вы на следующий год будете кататься на вейкборде. И уже они у меня знают, что такое вейк, и они уже знают, что есть соревнования. И хочется сказать, между прочим, что в этом году у нас вот в данный момент находятся спортсмены из Краснодарского края. Да что из Краснодарского края? У нас очень большая компания спортсменов уехала на чемпионат мира в Пекин. Это большое достижение. Достойно. По кабельному вейкбордингу это очень круто. Жаль, что они не под нашим флагом, естественно, там находятся, но это огромное количество ребят, которые просто занимались новым видом спорта, сами тренировались, развивались. Мы даже тренера сейчас только получаем У нас даже не было никаких подтверждающих документов, очень долго там придумывали эти корочки инструктора, потом только вот появились образовательные вещи для тренеров по вейкбордингу. То есть это все такое свежее. И вот ребята, сейчас их очень много там в Пекине, и есть даже те, кто вышли в полуфинал и финал, мы держим кулачки за них, поэтому я уже сейчас деткам здесь у Слабинске рассказываю, что это не просто вам покатушки на досках, это какое-то будущее. И я, конечно, делаю ставку на подростков. Я вначале говорила про то, что подростки это те, кто очень хочет, их нету вот у нас в спортсменах, нету с подростков. Куда они делись, непонятно, они просто, у них нет возможности. И на следующий год, я и на этот год строила такие планы. Очень хочется мне сделать водные виды спорта, пусть это будет сабординг, пусть это будет вейкборд, чтобы это было доступно для подростков. И сейчас занятия, которые мы проводим по сабордингу, они бесплатны для детей до 18 лет.
1: Слушайте, здорово. Да.
2: Так что я за то, чтобы это было доступно для подрастающего поколения, для будущего, так сказать, нашей страны.
1: Ну, мы желаем, чтобы все ваши планы сбылись, чтобы все получилось. Я думаю, что жители района тоже вас будут поддерживать и желать тоже вам успеха, потому что это, правда, очень что-то новое и полезное для нашего любимого Слабинского района.
0: Полностью согласен.
2: Спасибо.
1: Спасибо, да, что пришли, провели с нами вечер. С вами была Дарья Лукьянова, Дмитрий Антоненко и Мария Бизовская. До следующей недели.
2: Всем до свидания.
0: Вот так вот. Да. Друзья, 107.9 радио УФМ. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Да? На недельку, на другую.
1: Ну да, неделька-две, и мы снова тут. С новым гостем. Мы идем искать гостя, все.
0: Все, всем пока.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Радио «Усть-Лабинск».

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много шишек на елях, зима будет морозной, но урожай на следующий год хороший. По прогнозам синоптиков, в пятницу 14 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 14 часов 11 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Так просто сказать, когда ты не рядом. Так просто молчать, когда все ясно по взгляду. Не просто прощать, когда рушишь клятву. Мы хотим доверять, но так сложно понять, где ложь, а где правда. Какие панчлайны, в отношениях и так все непросто. Мы всегда на пути, туда, где нам страшно и где очень остро. Наш маленький остров,

0: Понять и сдаваться,
1: да.
0: Разъярять, обижаться,
1: да.
0: Отпускать, чтоб цепляться,
1: да.
0: Разрешать ошибаться, позволять ревновать, но не соревноваться. Если собрать

0: ты же знаешь, я с другой, забывай меня. Все, наше время не пришло, наше время не пришло.
1: Просто ответь мне, что для тебя значит любить? Что для тебя значит любовь? Ведь кто-то сказал мне, что ее не бывает.
2: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: What I want is Sony, yeah. Mithi gala karke tu na ja chhad ke, chhad ke.

0: УФМ на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Слушайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заметит.

0: УФМ. Вы слушаете УФМ.
1: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты

радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

приходит ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете.

0: оставалось тогда.
1: Моя старшая.